0: Galatasaray'da hizmet edecek bir kardeşimiz. Başarılı olacağına inanıyorum ve kendisine Galatasaray'da başarılar diliyorum.
1: Я уже сказал, что для меня была мечта играть в Европе, играть в Лиге чемпионов. И я буду стараться делать все, чтобы команда выиграла много трофеев вместе со мной. Цель – помочь команде завоевать трофеи и продвинуться как можно выше в Лиге чемпионов. Скажу, что мне очень приятно, что они переживают, поддерживают меня. Но мне предстоит показать все на поле.
2: Şimdi de Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov için paylaştığı videoyu izleyelim.